После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья. Понедельник, 6 июля на календаре. Лето в разгаре. Мы с вами в строю. Пусть день будет ярким и легким.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу «Соль-Ами Шоу». Начинается, друзья. Всем еще раз желаю отличного понедельника, 6 июля. Давайте просыпаться, давайте друг другу здрасте говорить, давайте поприветствуем. Начнем эту неделю так, чтобы было действительно хорошо, ярко, задорно и с правильным настроем тех самых планов, которые нужно выполнить. Кто отдыхает, тоже привет огромным. Бывает, человек отдыхает, не спится, слушает с утра пораньше «Соль-Ами Шоу», ну или где-нибудь, находясь там в Новосибирске, там уже 9 часов 1 минута. Все равно знаете. Сегодня, друзья, между прочим, еще и Международный день поцелуя. Когда последний раз целовались, этот вопрос проброс в группе утреннего шоу в ВК, Соль-Ами Шоу. Также, друзья, мой канал в Макс для вас работает, называется Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите, я оттуда читаю все ваши сообщения через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ можно написать все с удовольствием. Да. Друзья, 3 дня на этой неделе я еще с вами, после этого отправляюсь в отпуск и услышимся уже 10 числа. Поэтому для тех, кто хочет какие-то утренние приветствия и комментарии от меня еще получать, заходите, подписывайтесь на мой канал в Макс. Называется Эдуард Кузнецов. Куда на связи? Здрасте. Маргарита, я все понимаю. Вот вы представляете? Маргарита тут пишет: передайте, пожалуйста, не буду говорить кому, что ты настоящий козел. Вот вы чего меня в свои разборки утренние втягиваете, в пятничные, да? Ребят, давайте без ярлыков, ладно? Хочется как бы это сделать. Сделайте это без радио, а? Я понимаю, эмоции берут верх иной раз. Давайте чуть сбавим обороты и просто и по делу. Напишите лучше, что хочется поправить. Давайте в ситуации как бы будем разбираться. А то, знаете, присылает оскорбительное сообщение, да, в сторону другого человека и почему-то просят меня его прочитать. Не, давайте без этого. Давайте как свои разборки в стороне от Соль-Ами Шоу оставим. Мне кажется, что надо просто друг с другом поговорить и понять друг друга, да. Для кого-то что-то тут самое важное, если в этом самом вопросе. Да, бывает, человек козел. Бывает, да. Но ярлыки весить, наверное, не стоит. Сережа, здрасте, доброе утро. Зося, Янюч, привет. Пермь просыпается на улице, лето, и это прекрасно, пишет Сергей. Всем желает хорошего настроения. Спасибо, спасибо большое. Так, далее. Друзья из группы утреннего шоу ВК. Давайте почитаем. Андрей, привет. Степногорск. У меня последний день выходных. Вот я говорю, человек на выходных и слушает Соль-Ами Шоу. Собираюсь на работу завтра. То есть Андрей вот завтра приступает к рабочему своему распорядку. В Степногорске плюс 21 градус. Днем сегодня 27. Дождики, грозы в течение дня ожидаются. Кстати, в Пермском крае у нас фактически такая же погода на неделе. Будет жарко, хорошо, тепло, солнечно. Всю неделю 28-31. Вот в пятницу 25 градусов, но грозы в течение дня ожидается. Среда будет только без дождя. Вот я сейчас за Пермь смотрю у себя. 27 будет днем и 16 температура ночью без дождя. Везде нарисованы грозы. И сегодня вот в том числе, поэтому зонтики мы берем с собой и не

0: Продолжаем программу, друзья. Еще раз всем хорошего дня. Татьяна, привет, желаю доброго утра. Всем желает хорошего понедельника. Нытва просыпается в эту самую минуту. Плюс 19 градусов уже в Нытве. Днем сегодня 29. Переменной облачности. Дождики тоже в течение дня ожидаются. Спасибо огромное. Спасибо большое. Друзья, заходите, пишите. С удовольствием читаю еще раз все ваши сообщения. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Давайте. Кто сегодня в строю? Напишите реально, кто? Кто еще не в отпуске? Кто сегодня собирается работать? Хотя, мне кажется, это, конечно, в жару. Я понимаю, когда дождик идет на работу. В жару находиться на заводе, например, или в теплице. Сейчас же урожай там огурцы, помидоры. Я так понимаю, тепличные комбинаты же тоже работают. Или где-нибудь в пекарне, да, или в столовой в эту самую минуту. Да даже в детском саду детей принимать. Хотя... Детей на улице, я сейчас вспоминаю свои чудесные детсадовские годы. Детей летом на улице принимают. Там не жарко, на этой самой улице. В общем, кто работает, зайдите, напишите, давайте. Или на работу собирается в эту минуту, да? С удовольствием взбодрим вас и передадим привет.
1: Весь город.

0: Из Соликамска с любовью. Соля-ми-шоу. Настроение вашего утра.
1: Уважаемая программа Соля-ми-шоу продолжается, друзья, наша утренняя перекличка. Кто сегодня на работе? На работу собирается, да, такой вопрос. Прямо сейчас кто уже может быть на работе, там, ночную смену дорабатывает, кто по московскому времени, давайте там, Брянская область, Калужская, Людиново, как там дела? Заходите, пишите еще раз, мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соля-ми-шоу, через приложение Радио Соль-ФМ, телеграм-канал Радио Соль-ФМ, можно написать квест-ферма Лео. Нет, вот мне нравится, у людей оптимизм не теряется ни на секунду, ни на минуту. А мы море по колено, да, и горы по плечо. Всем желает Леонид бодрого утра. Морюшка теплая, народу мало, пишет Леонид. Потому что, дефицит с бензином, правильно. Фрукты все поспели, ждем в гости. Ослики будут рады, им бензин не нужен. Я вот с этим согласен, что осликам бензин не нужен. И как бы с этими осликами вообще можно здорово время провести, если что, этот ослик тебя и покатать может без бензина абсолютно четко. Хотя кормить его все равно, мне кажется, надо в данном случае. Но, чтобы до осликов доехать, бензин-то вот в этом случае нужен. И меня, который собрался по России на автомобиле, как раз-таки, буквально в среду вечером выехать, вот этот вопрос терзает больше всего, на самом деле. Я реально сейчас в таких сомнениях пребываю, стоит или не стоит вообще ехать и как запастись в дорогу этим самым бензином, потому что, ну, я сейчас за Пермь могу сказать. В Соликамске, я знаю, тоже проблема, мне тут ребята говорили. За Пермь могу сказать, в Перми-то, вот в индустриальном районе в настоящий момент заправок, продающих 95-й бензин, нет от слова совсем. На въезд есть Лукойловская заправка, чуть ближе к аэропорту, а вот она работает, но там очередь. Все остальное прям по нолям. Да, и поэтому вот у меня, как у вас? Давайте эту тему тоже с вами обсудим. Новости.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, ну что, начнем с чемпионата мира. Сейчас вот становится все интереснее и интереснее. И Бразилия, ребята, вылетела. Вот обидно. Я за них болел, между прочим. Норвегия зато впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная Норвегии обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Оба мяча норвежцев забил Эрлинг Холланд. Он отличился на 80-й и 90-й минуты встречи. Чуть-чуть не дожали, понимаешь, в конце. Бразильцы сумели ответить лишь на 10-й добавленной минуте. Неймар реализовал пенальти и сократил отставание. Ранее на 14-й минуте голкипера скандинавов Риан Ньюланд отразил удар Бруно Гимарайнша, да, с 11-метровой отметки. Друзья, Норвегия впервые в истории пробила четвертьфинал мирового первенства. Соперниками команды на этой стадии станет победитель пара Мексика-Англия, который вот-вот тоже должен закончиться в эту самую минуту. На час задержали этот самый матч, но вот скоро, видимо, будут видны и эти результаты. Напомню, что чемпионат мира у нас принимают США, Канада и Мексика. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. Угу. Давайте под Волгоград с вами переместимся. Под Волгоградом задержали парня, ограбившего квартиру по заданию аферистов. В городе Волжском Волгоградской области раскрыта необычная кража, совершенная по классической схеме телефонного мошенничества, но с нестандартным исполнителем. Жертвой стала 46-летняя местная жительница, которая вместе с мужем находилась на работе. Домой вернулась лишь вечером, обнаружив, что их металлический сейф вскрыт и опустошен. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Из хранилища пропали 700 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения, в общем, стоимостью около 800 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Прибывший на место сотрудник выяснил, что ключевую роль в проникновении сыграла 20-летняя дочь потерпевших. За несколько часов до ограбления девушка впустила в квартиру незнакомого молодого человека. Ну тебе 20, ну как ты повелась-то, а? После чего сама вышла на улицу, оставив его одного. Как выяснилось, она действовала по инструкции телефонных аферистов, которые убедили ее, что родители якобы замешаны в преступной схеме, и для их спасения необходимо пропустить сотрудника спецслужб для осмотра жилья. Напуганная угрозами девушка безропотно выполнила эти самые указания. Вот, понимаете? Не родить, не взять телефон. 20 лет тебе уже. Позвонить родителям. Спросить, все ли у них в порядке. И что тут за история. А просто впустила сотрудника спецслужб в свою квартиру. Тебе 20. В тот же вечер наряду дорожно-патрульной службы на трассе в сторону Воронежа, это уже какие-то гонки, попался автомобиль такси, в котором находился подозрительный пассажир. Мужчина явно нервничал, и полицейские решили провести досмотр его багажа, заподозрив перевозку запрещенных веществ. И вот вместо наркотиков в сумке оказались эти самые ювелирные украшения, крупная сумма денег, чужие документы, а также набор инструментов и строительные маски. Задержанным оказался 20-летний житель Белгородской области, который следовал из Волжского в Воронеж. Ну, в общем, успешно наши правоохранители выполнили задачу. Сейчас в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Следствие проверяет его связь с организаторами аферы, а также устанавливает от других возможных жертв этой преступной группы. Вот так бывает.
0: Лето в ритме города. Это

0: Продолжаем программу, друзья. У нас тут утренняя перекличка продолжается. Кунгур на связи. Оль, привет. Всем желаю доброго утра, всем хорошей недели. Ольга, доброго утра и в Кунгур от меня в эту самую минуту. Маргарита из Куиды уже в строю. Кулинария с утра. Значит, работаем как надо. Терпимо, свежо. Пока ближе к 10 будет пекло. Даже вытяжки не справляются с жарой, которая наступила в Пермском крае. Друзья, заходите, пишите. Ну, а мы с вами давайте к теме дня перейдем. Тема дня с работой как раз и связано.
1: Соль-опрос.
0: Мы тут решили пообщаться и поговорить сегодня про какие-то фирменные клички, прозвища, которые есть в ваших трудовых коллективах. Может быть, вы как-то за глаза начальника по-другому называете. Так давайте сформируем такой тайный реестр прозвищ. Все равно ведь... Ну, или вы там сугубо по имени отчеству друг другу там... Ольга Михайловна, передайте, пожалуйста, пульт от кондиционера, что что-то мне жарко стало. А тут Татьяна Ивановна чахнет и кашляет уже, потому что этот кондиционер над ней висит. Такой же тоже бывает. Но все равно какие-то прозвища и клички в трудовом коллективе существуют. Я понимаю, что в школе все фактически с кличками ходят, но там в армии такое тоже есть. Но тут мне недавно просто рассказали про одну очень милую женщину, начальницу, которая там подчиненная за глаза называет Надеждой Гитлером. За ее крутой нрав. Вот, друзья. И отталкиваясь от этого, давайте мы сейчас и поговорим. Заходите, пишите. Канал ВМАК, Эдуард Кузнецов. Сейчас я видеосообщение отправлю. И сразу под видеосообщением можно будет написать ваши варианты. Группа «Утреннего шоу» ВК «Соль Мэй Шоу». Через приложение телеграм-канал тоже пишите. Давайте реально про прозвище. Интересно. Мне кажется, у каждого в команде есть какой-то неофициальный титул, да? Какие у вас почетные там титулы и звания?
1: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: хочет.
1: Соль FM.
0: Быть со мной на одной волне.

0: Шоу.
1: Продолжаем программу, друзья, с Олеми Шоу продолжается. Всем еще раз желаю отличного дня, чтобы все было хорошо, чтобы все было здорово. Давайте, заходите, пишите, как дела, как настроение. С удовольствием читаю все ваши сообщения, по теме, не по теме. Приветствие утреннее. Оль, привет. Красновишерск просыпается. Всем доброго утра, погода отличная, настроение хорошее. Всем хорошего дня желаю. Ольга, отправляюсь пить кофе в Красновишерске. Уже 18, друзья, днем сегодня дождей не ожидается. 27 градусов со знаком плюс. Ну вот, наконец-то, в Пермском крае наступило лето. Я на минуточку пожелать доброго утречка, пишет Ольга. Спасибо. Ну и выходные пособирали немножко Иван-чай. То есть уже как бы и Иван-чай готов, созрел. Ну, тут же человеческий рост, я так смотрю. Сейчас Иван-чай-то представлен. И грибы. Грибы пошли. Уже не первая фотография грибов. Мне наши слушатели отправляют в группе во ВКонтакте, в группе утреннего шоу с Олей Мишоу. Тут Ольга в своей традиционно классической москитной сетке сфотографирована среди Иван-чая. И если кому интересно, пишет, то Оля, как птички поют в Красновишерске, можете зайти в группу «Утреннего шоу» с Олей Мишоу, там есть видео, которое Ольга выкладывает. Так, Андрей, не сыпьте соль на рану, не лейте бензин, не лейте на нее бензин. Езжайте к нам, пишет Андрей, у нас везде бензин есть, 51 рубль за литр. Это у нас Казахстан, друзья, если что. Но я так понимаю, что и Казахстан, и Беларусь сейчас уже поставку в нашу сторону, но, по крайней мере, в отчетах это фигурирует.
0: Соль-опрос.
1: В новостях фигурирует о том, что Беларусь и Казахстан нарастили поставки бензина в Россию. А где? Хочется спросить. Я все жду, когда дойдет до заправки. До заправок, да. Так, а Графена-купальница, Нина, привет, доброе утро. Сегодня отмечается. Купальница и Графену прозвали за то, что вечером с ее дня начинается купание. Считалось, что собранные в ночь на Иван Купалу травы и корень обладают особенной целебной силой. Завтра же у нас реально праздник Иван Купала. Сегодня, кстати, вот я в канале Макс в утреннем обзоре праздников сегодня уже рассказал про то, что сегодня день плетения венков, которые вечером нужно запустить по воде, искупаться и, может быть, даже через костер прыгнуть. Но про день Иван Купала мы с вами завтра будем говорить. Сегодня мы с вами обсуждаем клички. Клички в трудовом коллективе. Как вы называете начальника? Ну, классическое, например, название босс. Вот у нас начальника все зовут босс на Соль FM. Если что, это как-то так вот, знаете, принято, и к нему можно так тоже обратиться. Босс, босс, да? Как вы называете своего начальника? Может быть, в принципе называете? Там, Михалыч какой-нибудь, вот это, да. Или за спиной называете? С какими оригинальными кличками вообще сталкивались в рабочих процессах? Так не обязательно, что сейчас... Ну, вот прямая отсылка реально к боссу в данном случае. Так, давайте поглядим... Это так, здесь Павел пишет: у меня на старой работе была кличка Терминатор. Ага. А Терминатор — это по качествам характеристика данная как таковая. То есть вы такие, такой же прокачанный, как Арнольд Шварценеггер, или Терминатор, потому что вы там в режиме 24/7 могли там без устали просто-напросто двигать и пахать, а? Тоже к вопросу. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии.
0: В ритме города, в ритме края.
2: Все реально, конечно, не ради двух минут.

0: Соль-опрос.
1: Как вы называете своего начальника? Какие клички есть в вашем трудовом коллективе? Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК. Иван тут, доброе утро. Кунгур посыпается. Нашего все за глаза, говорит, тираном зовут. Тиран, да, бывает.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп, друзья, на сегодня, на 6 июля. Овны, пора становиться лучше. Верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятное событие, что захочется замедлиться на время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличий и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас сегодня взбодрит. Рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову. Такой, друзья, гороскоп на 6 июля.

0: продолжаем программу, друзья мои. Мы сегодня клички обсуждаем. Клички в коллективе. Рафаэль по фамилии, видимо, называет своего начальника. Шахин, говорит. Только начальник Шахин просто. Вот просто и быстро. Шахин и все здесь. А еще был банник. Банник. И китаец. Ну вот как-то так. С кличками у Рафаэля. Доброе утро, Лысева. Доброе утро, Чусовой. Привет огромный. Так, лайфхаки, друзья.
1: Лайфхак.
0: Про клички почитаешь в начале следующего часа. Заходи, пиши, какие клички есть в вашем трудовом коллективе, как вы называете за спиной своего начальника, с какими оригинальными кличками вы сталкивались. Какие смешные в жизни. В жизни всякое случается. Чего там только не бывает. Так, друзья, продолжаю я рассказывать про то, почему кошки мнут лапами человека или одеяло, да? Не сталкиваешься иной раз с этим. Мы на прошлой неделе с вами уже обсудили вопрос о того, что это воспоминания о детстве, согласно самой популярной теории, когда котят сосут молоко, они ритмично надавливают лапками на живот матери, и вот этот молочный шаг, он остается. Про метки поговорили, а еще, друзья, это эволюционная версия под названием «Создание гнезда». Вообще, дикие предки домашних кошек часто выминали траву и листья, чтобы создать мягкое логово для сна или для рождения котят. И современная домашняя хищники, даже те, что никогда не жили в дикой природе, могут сохранять этот самый древний инстинкт, говорят ученые. И вот из пледа создают себе это самое гнездо.
1: Соль FM. Погода. 6 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. В южной части днем до 27 градусов, вечером до 21. В северной части днем до 24 градусов, вечером до 20. Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: С чего начать?
8: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
7: Начало. Дом на Гайве.
8: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали.
9: Записывай 248-51-24.
10: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за 5 месяцев этого года уровень краж снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего было зарегистрировано в регионе 3700 краж, грабежей и разбоев. Это на 943 преступления меньше, чем в 2025-м. Об этом сообщили в ГУМВД России по Пермскому краю. Количество краж, связанных с незаконным проникновением, сократилось на треть до 50 случаев. По статье «Кража» с начала года возбуждено 3600 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек. Количество грабежей и разбоев выросло. В регионе в этом году было совершено 111 грабежей и 21 разбой. В Прикамье набирает темпы реализация новой программы расселения из аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в Министерстве строительства Прикамья, первый этап, рассчитанный на 2025-2026 годы, уже завершили 9 муниципалитетов. Среди них Бордымский, Карагайский, Куединский, Аханский, Очорский, Сивенский, Суксунский, Уинский и Черданский округа. Всего из аварийных домов общей площадью почти 2000 квадратных метров переселили 130 человек. С начала текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали более 1800 человек. В Чернушинском округе хозяйка не уничтожала борщевик на участке. Это выяснилось в ходе проверки. Ее оштрафовали на 3000 рублей и потребовали ликвидировать опасный сорняк. Но женщина продолжала игнорировать требования. Тогда специалисты контролирующего органа обратились в суд. Суд встал на сторону истца и потребовал уничтожить борщевик на участке. А за каждый день просрочки женщине грозила неустойка в 500 рублей. Только после взыскания исполнительского сбора в 10 тысяч рублей и введения ограничения права выезда за границу она уничтожила сорняк. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: я вот, друзья мои, тут задумался и понимаю, может быть, не стоит искать смысл всей жизни сразу. Достаточно найти смысл сегодняшнего дня, сегодняшнего утра, понедельника, 6 июля. Лето зовет гулять, календарь зовет работать. Всем желаю, чтобы день был таким, чтобы и поработать приятно, и про лето не забыть.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем напомню, что я на этой неделе с вами 3 дня, друзья. После этого, я так понимаю, в утреннем сегменте будет звучать музыка, которая будет бодрить вас в течение целого месяца. Ну и какие-то теплые, добрые слова от меня можно будет периодически услышать в моем канале «Макс». Заходи, подписывайся, он называется Эдуард Кузнецов. Буду делиться какими-то событийными, интересными вещами со мной происходящими. Ну и, может быть, комментировать все возможные праздничные события, которые каждый день случаются. Единственное, что я это буду делать в первую неделю в режиме московского времени, потому что предполагается, что я как раз в московском времени и жить буду. Всем еще раз доброе утро из Подмосковья. Прямо сейчас Сережа всем желаю доброго утра.

0: народному календарю грозовик, да, вот это как-то там далеко, где-то наши предки так называли. Грозный месяц, грозный.
1: Однажды в России.
0: Напомню тему обсуждения. Сегодня мы обсуждаем клички в вашем трудовом коллективе. Как вы называете своего начальника за спиной, например, с какими оригинальными кличками сталкивались. Все ваши сообщения вижу буквально через 7 минут. Обязательно почитаю. Так, привет и поздравления тоже все. Заходите, пишите. Сейчас вот группа утреннего шоу во ВКонтакте листаю, смотрю. Также все ваши теплые слова принимаются. Так, ну давайте вот это что ли. В одном из российских регионов вспыхнул электросамокат. Ну, они иной раз расставлены на улицах, эти самые электросамокаты. Не везде, правда, вот в Пермском крае отсутствуют. У нас законы не позволяют электросамокаты вот этих вот фирм, да, которые предлагают их в аренду брать. Ну, в принципе, тоже сталкиваемся иной раз с электросамокатами. Так вот, в Краснодарском крае во дворе жилого дома неожиданно просто вспыхнул электросамокат, устроив настоящее фаер-шоу об инциденте. Сообщает телеграм-канал Шот. В момент возгорания легкого взрыва в припаркованном рядом машине находился мужчина. Я так понимаю, что-то с аккумулятором не то. И он молодец, быстро среагировал, покинул автомобиль, откатил горящий самокат подальше от других транспортных средств и предотвратил тем самым распространение этого самого огня. По счастливой случайности ни мужчина, ни припаркованная рядом машина не пострадали, и даже сигнализация на машине не сработала. Ну, вот такие вот темы. Я еще раз акцентирую внимание, что в Пермском крае у нас полный запрет на эти самые электросамокаты. Вот в Москве и в других городах они тоже встречаются, но там созданы такие медленные зоны, где скорость прокатных самокатов снижена до 20 км в час. Это прям чувствуется, да? Я как-то даже это испытывал на себе. Там заезжаешь в эту зону, получается, и оп, самокат автоматически скорость снижает. Причина как раз-таки в частых ДТП и технических неполадках, которые периодически с этими самокатами случаются и встречаются, да. Так, друзья, сейчас прервемся на короткую паузу. Напомню еще раз тему разговора. Мы сегодня с вами про клички, в том числе про клички начальников, говорим. Как вы называете начальника за его спиной?

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

0: Соль опрос.
1: Тем не менее, переходим, друзья. Пару приветов еще прилетело вот здесь. Алексей, привет, доброе утро. Добрянка просыпается. Добрянка, приветище огромное. Ну и Пермь на связи. Саша, доброе утро. Уже плюс 21, пишет Александр. Класс, да, лето продолжается. Настроение, я думаю, что у вас тоже такое летнее хорошее в этот прекрасный июльский понедельник. Мы тут обсуждаем с вами клички. Клички в вашем трудовом коллективе. Клички, прозвища, с которыми вы сталкиваетесь, да? Может быть, какие-то помните из прошлого, да, девочка из прошлого. Что там такое в этих самых трудовых коллективах пел Сережа Жуков. Маргарита пишет, в кулинарии очень много работают Натальи. Кстати, да, я тоже обращал внимание, не обязательно в кулинариях. Наталья, видимо, такое популярное имя, сталкиваешься. И в столовых очень много, вот у меня по ощущениям, в том числе руководителей Натальи, да. Так что каждый стол, шаньга, слойки, беляш, пироги, роллы, а начальство мы зовем мамкой. Тут мамка нам сказала прибраться. Вот видите, очень-очень прикольно, да, любопытно. Далее, Александр Кунгур на связи пишет, у нас в коллективе есть Оля-переводчица. Ну, уже прям кличкой стала. Не, ну, если Оля там понимает, ну, знаете, в инструкциях надо разобраться, там пришла какая-нибудь инструкция, там только на английском языке. А еще на китайском бывает. Китайские иероглифы. Не каждый сможет прочесть и расшифровать как надо. А есть вот такая Оля-переводчица, которая на раз, два, три все делает. Да. Ирина, привет, доброе утро. Пермь на связи. У Ирины начальника называют Карабасом. Как это? Как это классично, хочется сказать.

0: Morning Show продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня, отличного понедельника. Как дела, как настроение, пишите.
1: В курсе.
0: Я же пока вам расскажу про грядку с подвохом, про пять овощей, которые ядовиты в незрелом виде. Пока урожай дозревает, от него лучше держаться на безопасной дистанции. Рассказываю, какие овощи в незрелом виде способны не порадовать, а навредить. Держитесь от них подальше, пока не созрели. Дачный сезон у нас с вами в самом разгаре, потому соблазн сорвать первый зеленый помидор или молодой баклажан почти непреодолим. Но природа предусмотрела защиту для своих плодов, пока семена не созрели, овощи вырабатывают собственные инсектициды, это токсичное соединение, которое отбивает желание их есть. Эти вещества безопасны для растений и опасны для тех, кто решит насладиться урожаем раньше срока. Здесь эксперты МТУСИ и технологи пищевого производства собрали, какие овощи входят в группу риска и что с ними делать, если они уже оказались на кухне. Спойлер, кипяток спасает далеко не все. Итак, 5 овощей, ядовитых в недозрелом виде, что нужно знать перед уборкой урожая. Начнем с недозрелых помидор. Недозрелые помидоры, пожалуй, самый известный пример вредного овоща, и виновник этому вещество – томатин, концентрация которого выше всего именно в зеленых томатах черри. Так, у лабораторных животных при отравлении томатином фиксировали слабость, спутанность сознания, рвота и расстройство пищеварения. Прямых исследований на людях не приводилось, но пугаться раньше времени не стоит. Томатин почти не усваивается организмом и выходит естественным путем, поскольку его миссия – бороться с грибками, а не вредить млекопитающим. Идем дальше. Солонин – это главный враг посленовых. Куда серьезнее ситуация обстоит с солонином, токсином, который вырабатывает растения семейства посленовых. К ним относятся картофель, помидоры, перец, баклажаны и физалис. Эксперты объясняют, что солонин может присутствовать в любой части растения, но больше всего его в кожуре. Особенно высокая концентрация солонина в молодых клубнях картофеля, которые поражены грибком. Природа здесь подстраховалась довольно изящно. Незрелые овощи, которые мы привыкли есть спелыми, обычно настолько горькие или жесткие, что съесть их в опасном количестве физически сложно. Так что массового отравления бояться не приходится. Организм сам подсказывает, что есть пока эту тему не стоит. Баклажаны, друзья мои. Молодые баклажаны накапливают солонин неравномерно и, как правило, больше всего его в зеленых пятнах на кожуре около плодоножки. Термообработка снижает концентрацию токсина, но не убирает его полностью. Поэтому надежнее выбирать на рынке только спелые, насыщенные фиолетовые плоды без зеленых вкраплений. Зеленеющий картофель. Если с томатами и баклажанами термическая обработка работает на пользу, то картофель отдельная история. Солонин в клубнях разрушается только при температуре выше 250 градусов, которой на обычной плите просто не бывает. Поэтому позеленевшую картофелину безопаснее сразу выбросить. Если зелень точечная, можно срезать пораженный участок захватом 1-2 см здоровой мякоти. Давайте и фасоль вспомним. Сырая красная фасоль. Еще один пункт списка связан с недозреванием, но столь же показательный с точки зрения скрытой опасности продуктов. Сырая красная фасоль содержит фитогемагглютинин, токсин, способный вызывать серьезное отравление. Спасение здесь простое и проверенное. Тщательное замачивание и варка не менее 10 минут полностью нейтрализует это вещество, а вот недоваренная фасоль остается такой же опасной, как и сырая. Разбираемся, что можно спасти готовкой, а что только отправить в мусорное ведро. Вот давайте резюмируем советы экспертов, и вот вам практичная шпаргалка. Зеленые томаты можно безопасно есть после тушения, жарки или консервации, так как томатин и солонин разрушаются от тепла. Баклажаны термообработка делает менее опасными, но выбор все же стоит делать в пользу спелых плодов без зелени. А вот зеленеющий картофель — единственный овощ из списка, для которого домашняя готовка не гарантия безопасности. В его случае лучше не рисковать и отправить в мусорку. И, конечно, не стоит забывать про красную фасоль. В ее случае важна не зрелость, а правильность замачивания и полноценной варки. Ну, то же самое, кстати, грибов касается, но это уже отдельная тема для разговора.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Еще раз всем отличного понедельника, друзья. Всем доброго утра. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Пишите, как дела, как настроение. Через 3 минутки 4 поиграем с вами обязательно. Сегодня у нас чих-пых игра называется. 200 рублей в розыгрыше. Играть будем в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Пока же с удовольствием читаю все ваши сообщения, которые вы пишете в моем личном канале в Максе. Канал называется Эдуард Кузнецов. Также читаю группу утреннего шоу в ВК Солями шоу. Пишите через приложение Радио Соль ФМ, через Телеграм, канал Радио Соль ФМ. Ну и сегодня международный день поцелуя. Мария, привет. Ханск просыпается, доброе утро. Каждый день, пишет Маша, целуюсь с мужем. С детьми в щечку, вот вчера целовалась Мария. Прекрасно, прекрасно. Это по-другому мир воспринимается, ощущение. Вот эти объятия, поцелуи, это дорогого на самом деле стоит. Так, друзья, читаю все, что отправляете и присылаете. Давайте присмотримся к новостям. Любопытно.
0: Мод дня.
1: Кнопочка «Нажмись» называется. Так, ну давайте вот куда? В Китай, в Нью-Йорк или... Много новостей за границей. Самое интересное, что из России мало новостей таких позитивных, а из-за границы прям... Ну давайте из Италии. В Италии запустили самый большой бумажный самолетик в мире, друзья. 20 метров. 20. Мировой рекорд. Вот это прикольно. Прикольно. Это ж надо было правильно сложить все это. Тема. Кто умеет, кстати? Ну, я думаю, что мое поколение легко соберет самолетик. Вот те, кто к зумерам или к альфа относятся. Тут со шнурками-то сложности иной раз возникают, да? В Италии установили новый мировой рекорд, запустив самый большой в мире бумажный самолетик. Гигантская конструкция смогла преодолеть 59 метров, после чего достижения официально внесли в книгу рекордов Гиннесса. Необычный запуск состоялся на технологическом фестивале The Make Futures, что в Болонье проходил. Над созданием самолета несколько месяцев работала команда студентов из Пизы. Свой проект они назвали Икарус в честь героя древнегреческой мифологии Икара. Я помню, у нас по Советскому Союзу автобусы Икарусы ходили. Было такое. Несмотря на внушительные размеры, самолет был изготовлен по тем же принципам, что и классические бумажные модели, однако для прочности получил внутренний каркас. Размер крыльев рекордного самолета составил почти 19,7 метра. 19 метров, что там, 70 сантиметров получается. А вес составил 28,5 килограммов. Друзья, если посмотреть на фотографию, а я ее вижу в эту самую минуту, реально такой огромный самолет. Ну, и деревянными планками он усилен, получается, такой воздушный змей. Интересно посмотреть видео. Надо поискать еще в интернете, поглядеть, как и чего, потому что эта ж тема, она ведь пролетела еще, то есть ее надо было откуда-то, с какого-то небоскреба сбросить, чтобы он красиво туда вот ушел в город. 59 метров пролетел. Класс!
0: Живи со вкусом! Живи со вкусом! Соль.

0: их.
1: Ну что, друзья мои, самое время поиграть. И подключаю я искусственный интеллект в эту самую минуту. Алиса, да? Заметил то, что мы перестали с вами говорить это фотошоп и начали говорить искусственный интеллект. Вот такая, такое замечание мое про 2026 год, да? Да, согласитесь, так оно. Так вот, подключается искусственный интеллект в нашей игре. И Алиса прямо сейчас про чихает и пыхает вам. Так, да, про чихает и пыхает вам. Мне надо еще правильный ответ где-то добыть. Сейчас. Вот, вот, это прошлая неделя. Вот это новое. Итак, Алиса будет чихать, пыхать. Ваша задача зайти в группу на радио Соль ФМ, найти пост с правилами. Так, он должен был выйти. Должен был выйти. Сейчас я вот обновлюсь, посмотрю. Я надеюсь, что вы нашли этот самый паровоз, который вперед летит, где в коммуне остановки. И в этом самом месте, друзья, я и фиксирую ваши правильные варианты ответа. Если у вас так же, как у меня, не загружается... Слушайте, нет поста? Как так? Хочется, как так? Хочется спросить, почему, почему, а почему так происходит? Сейчас, подождите, посмотрю. Может быть, где-то в отложке этот самый пост застрял. Так. Так, отложенные посты. Очень странно. Очень. Так. Так. Слушайте, ну, я думаю, что... Сейчас мы с вами поиграем чуть позже. Прервемся на еще одну музыкальную паузу.
0: Нам 10 лет.

0: Чих-пых.
1: Ну, теперь все в порядке. Пост вышел, друзья, группа Радио Соль ФМ. Заходите, пожалуйста, там, где паровоз. Прямо сейчас Алиса чихает-пыхает, а вы, соответственно, под постом пишите, сколько чихов и пыхов. Только так и пишите, чихов столько-то, пыхов столько-то. Или там ЧП ставьте, чтобы мы понимали, как и что. Если все готовы, Алиса, давай.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых-чих-чих-пых-пых-чих-пых-чих-пых-чих-пых-пых-пых-пых.
1: Ну, как-то так. Сейчас еще разочек, друзья, и три минутки быстро нам описание.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-чих-чих-пых-пых-чих-пых-чих-пых-чих-пых-чих-пых-пых-пых.

0: живых.
1: Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Очень многие попали вокруг да около. Сплясали, так называется, тех самых цифр, которые записаны у меня. Но есть те, кто правильно абсолютно написали. И таковых два человека. Первый правильно ответившим был Василий. И Василий принимает в эту самую минуту поздравления, который ровное количество чихов и пыхов насчитал, так как, в общем, и было заявлено. Чихов 10, пыхов 10. Также правильно ответил Оля наша из Красновишерска отвечает, но уже чуть позже. Соответственно, Василий признается победителем, и сейчас Василий мне напишет, как мы поступим с деньгами. Ну и всем спасибо за игру, было круто и здорово. Прям кто-то 12 чихов насчитал, 8 пыхов, кто-то 9. Вот многие 9-10, 9-11 вот в этом моменте крутились, но сегодня все было ровненько. Переходим к кошкам.
0: Лайфхак.
1: Да-да-да, к этим самым кошкам. Сейчас с возрастом все больше понимаешь кошек, которые могут уйти прямо посредине разговора, да, но мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, почему кошки мнут лапами человека или одеяло. Сегодня я про синдром гнездования в первом часе рассказал. Это эволюционная версия создания гнезда таким образом. А еще, друзья, существует мнение, что это борьба с дискомфортом и таким вот образом животное пытается снять напряжение или избавиться от физической боли. Так что если кошка начала слишком часто или наоборот реже, чем обычно, топтать вещи, и при этом у нее появились повреждения на лапках, например, или во рту, лучше показать животное ветеринару. Имейте в виду.
0: Соль FM. Погода.
2: 6 июля на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. В южной части днем до 27 градусов, вечером до 21. В северной части днем до 24 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За январь-май этого года количество резюме на российском рынке труда выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные исследования Авито работы. Самый заметный рост соискательской активности зафиксирован среди специалистов в возрасте 45-64 лет. Число их резюме увеличилось на 97%. Среди кандидатов 35-44 лет показатель вырос на 80%, а в группе 25-34 лет на 69%. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тысяч рублей в месяц. Самыми популярными направлениями поиска работы стали сферы ЖКХ и эксплуатации, туризма и ресторанного бизнеса, а также производства и сельского хозяйства. Авторы исследования связывают такую динамику с устойчивым спросом работодателей на персонал. В поселке Пожва Юсинского округа введены в эксплуатацию межпоселковые распределительные газопроводы общей протяженностью около 36 километров. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», благодаря этому техническая возможность по подключению к природному газу появилась примерно у 1200 жителей нескольких социально значимых объектов. При этом к ресурсу уже подключились первые два домовладения. Их владельцы воспользовались программой дегазификации. Всего к началу июля с жителями Пожвы заключено 5 таких договоров. Все они исполнены. Сети проведены границы участков заявителей. Отметим, к началу текущего года уровень газификации в Прикамье, по данным властей, составил 75%. В прошлом году было построено 150 километров газопроводов, в результате чего были газифицированы 11 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: шоу продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего пробуждения, ярких эмоций. Понедельник. Давайте будем встречать вместе 6 июля на календаре. Лето шепчет, расслабься, работа шепчет, давай, ты сможешь. Вот пусть сегодня они договорятся между собой.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Третий час, как обычно, большой опрос. Он уже стартовал в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу, в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. И там можно зайти, проголосовать и нажать на кнопку. Мы про летние вечера с вами сегодня будем общаться. Как вы чаще проводите эти самые летние вечера? Можно вместе с комментариями. Не забывайте, что я тоже эти комментарии все читаю. Привет, поздравления тоже принимаются. Открыт для вас мой канал в Макс. Заходи, подписывайся, пиши там сообщения под утренним моим постом, утренним приветствием, рассказом про праздники, ну и про клички мы сегодня с вами общаемся. Не дочитал я пару-тройку сообщений, которые про клички прилетели. Не успел в прошлом часе, чуть позже, чем мой выход. Воспоминания эти здесь появились. Светлана, во-первых, привет. Две Светланы. Одна со Светланой пишет «Чаки». Чаки — это так начальника зовут, видимо. Чаки. Прикольно. А у меня второй Светланы был начальник, которого все звали Рыжий Таракан. Рыжий. Ну, одна Светлана, по-моему, у нас из Часового, другая Светлана из Нытвы. Рыжий Таракан. Рыжий и усатый еще плюсом костюма. Прикольно, да. Друзья, это у нас, что касается нашего сегодняшнего опроса про клички. Так, давайте посмотрим, чего там в новостях в любопытных делается.
1: Однажды в России.
0: Вчера тут пассажирский самолет приземлился на недостроенную взлетную полосу. Ну, перепутал, товарищ капитан. Борт из Новосибирска сел на строящуюся взлетную полосу в Махачкале. Ладно, там не было никаких бетонных блоков ограждений. В международном аэропорту Махачкалы произошел необычный инцидент с участием пассажирского лайнера российской авиакомпании. 5 июля, примерно в 12:10 по московскому.

После приземления экипаж оперативно оценил ситуацию и, убедившись, что воздушное судно не получило повреждений, самостоятельно покинул строительную полосу и в 12.27 борт уже заруливал на перронную стоянку, следуя за машиной сопровождения аэродромной службы. Ну, слава богу, да, что вот никто, во-первых, из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а само происшествие не повлияло на безопасность других рейсов в аэропорту. Порой такое происходит. Ошибся в расчетах. Одна, солнце светит, огней нет, не подсвечивается. Какая там разница, какая полоса там, откуда пилот из Новосибирска, впервые прилетающий, например, в Махачкалу, знает, что это у него полоса строится. Как-то так. Не, ну наши, бывает, и в поле садили, да, вспоминаем самолеты уральских авиалиний. А я помню, что в Перми был инцидент с турецким года два назад лайнером, ну, который просто чуть-чуть промахнулся и выехал за пределы. Поля просто за пределы этой самой посадочной полосы. Да, бывает чего там. Хорошо, что все хорошо закончилось. Так, друзья, наша тема разговора сегодня про летние вечера. Заходите в группе утреннего шоу. Он уже вышел. Этот самый опрос, да, как вы чаще проводите летние вечера, нажмите на кнопку. В подробностях буквально через несколько минут расскажу. Еще один привет от Натальи прямо сейчас из Кунгура. Наташа всем желает хорошего, бодрого утра и пишет: ловим летнее настроение. А то, конечно, Наташа, ловим это самое летнее настроение. Такой старт недели, и он фактически дан в эту самую минуту.

0: Вопрос по-большому.
1: Ну что, друзья мои, как там вечерами летними, поздними, где растет черешня пышными гроздями, да? Сегодня у нас большой опрос именно про это. Как вы чаще проводите летние вечера? У нас с вами уже фактически 6 июля. Скоро макушка этого самого лета. И надо какие-то для себя, может быть, сделать выводы, да? И я предлагаю следующие варианты для выбора. Если есть какие-то свои варианты, пишите. Группа «Утреннего шоу» в ВК «Соль и Шоу». Также принимаются ваши сообщения в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Пишите через телеграм-канал Соль ФМ, через предложение радио Соль ФМ и через мой канал в Макс, он называется Эдуард Кузнецов. Там под утренним постом или под постом, где я рассказываю по поводу темы дня, можно оставить сообщение, как вы чаще проводите эти самые летние вечера. Варианты, которые мне предлагаются: на прогулке в парке или у воды, в кафе или на летней веранде где-нибудь с друзьями. Каждый вечер встречаюсь, собираюсь, смотрюсь. Дома сижу, отдыхаю, смотрю фильмы, получаю удовольствие от жизни, что зимой, что летом. Все как бы ничего не меняется. Спортом, может, кто занимается, или хобби какое на свежем воздухе у вас, или вечерами летними, поздними вы работаете. Увы, лето не для отдыха, а как раз способ эти самые деньги заработать. Голосование проходит в группе, еще раз, «Утреннего шоу» в ВК «Соль и Шоу». Заходи, если не подписан, подписывайся. Там же можно смотреть видеотрансляцию, друзья мои, из «Соленой студии». Ну и внизу нажмите на кнопку тот самый вариант, который вам ближе и дороже.
0: «Соль FM». 10 лет в эфире.

друзья мои, мы сегодня вот про лето, про вечер, про свободу выбираем. И выбираем среди предложенных вариантов в группе «Утреннего шоу» ВК «Соль Мишоу», в группе «Радио Соль ФМ». Что выбираете вы? Расскажите, пожалуйста, в нашем опросе, как любите проводить летние вечера, от шашлыков на террасе с друзьями до сериалов под пледом. Что это такое? Прогулки, тихие посиделки с книгой или что-то совсем свое? Голосуйте, делитесь в комментариях. С удовольствием все читаю. Еще раз предлагаемые мной варианты: на прогулке в парке у воды, в кафе или на летней веранде с друзьями, дома отдыхаю, смотрю фильмы, занимаюсь спортом или хобби на свежем воздухе, работаю, увы, лето, оно не для отдыха. Да, друзья, заходите, голосуйте, я сейчас тоже нажму кнопочку, которая про меня, фактически, да, и после уже будут какие-то промежуточные итоги после небольшой рекламной паузы в некоторых городах FM-вещания. Еще раз всем желаю я доброго утра. Продолжаем наслаждаться этим самым летним настроением и обсуждаем с вами летние вечера. Где вы их и как вы их чаще всего проводите? Да, заходите, голосуйте.

0: Продолжаем программу «Сурми Шоу». Продолжается, друзья, у нас большой опрос. Как обычно в этом часе, мы про летние вечера сегодня с вами общаемся, разговариваем. Как вы эти самые летние вечера чаще всего проводите? Ну, я смотрю, что в кафе никто не развлекается. Точно так же, как и спортом там заниматься или хобби на свежем воздухе тоже уж никому дела до этого и темы нету. А вот дома посмотреть фильмы, посидеть на диванчике, вот это большинство фактически, 44% и вечерние рабочие. Вечера точно так же на 44% в эту самую минуту приходится такие результаты нашего промежуточного голосования. Еще мы с вами, друзья, в течение 15 минут голосуем, после этого будем уже подводить итоги. Заходи, группа утреннего шоу в ВК, называется «Сурми Шоу», группа «Радио Соль ФМ», и там идет это голосование.
1: Мод дня.
0: А мы в Китай с вами отправляемся. В Китае спортзал вернул клиенту деньги из-за жалоб на запах тела. Китайский фитнес-клуб отказался обслуживать клиента из-за неприятного запаха. Ну, тут клиенты, которые рядом находились, возмущаться начали. Жители китайского города Ханчжоу вернули деньги за абонемент в спортзал после того, как руководство получило многочисленные жалобы от посетителей на сильный запах его тела. Об этом сообщает Жэй Янг ТВ. По данным СМИ, мужчина приобрел трехлетний. Вот это энтузиазм, вот это желание. Приобрел трехлетний абонемент в мае 2025 года за 6388 юаней. Это на американские деньги $940. Доллар сегодня, кстати, у нас день рождения отмечает. И регулярно посещал тренировки примерно 5 раз в неделю. Ну, хочет человек похудеть просто, что вы к нему пристали? Как рассказал сам клиент, 10 лет назад он похудел со 125 до 80 килограмм, вот с тех пор активно занимается спортом, а 20 июня, вот незадача, администрация фитнес-клуба уведомила мужчину об аннулировании его членства. Причиной стали повторяющиеся жалобы других посетителей на неприятный запах во время тренировок. Чтобы урегулировать ситуацию, руководство вернуло клиенту деньги за оставшийся срок действия абонемента, а также предложило бесплатную трехмесячную карту в другом спортивном зале. Идите, портите воздух там, что называется. По словам мужчины, решение стало для него неожиданным. История вызвала сейчас активное обсуждение в китайских социальных сетях. Ну, надо предложить построить было свой спортзал во дворе.
1: Соль FM.

0: Day Today.
1: Так, друзья мои, ну что, давайте будем разбираться с сегодняшними праздничными событиями. Напоминаю, что у нас продолжается голосование за то, как вы чаще проводите летние вечера. И я понимаю, что смотрю фильмы, отдыхаю дома, никуда не выхожу, пока меня прям лидирует, занимает 53-54 даже процента нашего с вами опроса. Кое-кто гуляет, 7% на прогулке в парке или у воды. Стараются проводить эти самые летние вечера. Так, через 5 минут, через 7 уже будем подводить итоги этого голосования. Пока давайте на праздники посмотрим. Сегодня Всемирный день кардиолога. Мне кажется, незаменимый специалист, особенно учитывая тот факт, что болезни сердечно-сосудистой системы у нас, по-моему, первая в мире, да, по смертности. И в нашей стране ситуация-то также, мне кажется, вызывает вопросы и опасения. Поэтому работа кардиологов чрезвычайно важна для здоровья всей нашей нации. Я от всей души поздравляю всех врачей-кардиологов с этим замечательным праздником. Так держать, друзья мои, от вашей грамотности, от вашей работы напрямую зависит жизнь людей. Также, друзья, сегодня у нас с вами Всемирный день поцелуя отмечается. Ну, очень прикольная тема, чтобы выразить свои, в первую очередь, любовные чувства. Если не хватает подходящих слов, целуй меня, целуй, да. С древних времен, кстати, к нам пришло поверье, что в процессе поцелуя люди обмениваются мистическим соприкосновением душ, в связи с чем он приравнивается к настоящему чуду. Я, по-моему, на прошлой неделе в лайфхаках про поцелуй рассказывал, да? Вообще, в Древней Греции, например, поцелуй был некой церемонией, для ее реализации была сразу создана целая теория. Правда, есть одна нация, которая не целуется вообще, это эскимосы. Но они это делают не потому, что боятся, ей рискуют эти самые губы обморозить, да, на морозе. Они просто приспособились к морозу и заменили поцелуй трогательными соприкосновениями носами. Это тоже прикольно, кстати. Внедрить как практику вместо поцелуя или перед поцелуем. Друзья, день рождения американского доллара. Грязной зеленой бумажки 241 год сегодня исполнился. День архитектора в России, тоже всех причастных с праздником. Ну и день сплетения венков. Сегодня же канун у нас праздника перед днем Ивана Купалы, который на завтрашний день у нас с вами приходится, да? Поэтому сегодня можно вот такое медитативное и расслабляющее занятие взять, приплести венки, а в ночь на Ивана Купалу отправиться искать папоротник и запустить этот самый венок по воде, друзья мои. Вот такая сказочная история.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Ну что, друзья, лайфхаки, будем прощаться с вами до завтра. Еще пока до завтра, да. Продолжаю я рассказывать, почему кошки мнут лапами человека или одеяло. И еще один момент, по мнению некоторых зоопсихологов, прям хочется сказать. И, наконец, кошки мнут одеяло или своего человека, сопровождая это мурлыканием и боданием головой, чтобы выразить доверие нам, доверие, и показать, что им комфортно. Правда, есть и более прагматичная интерпретация. Если питомец часто сочетает такое поведение с требованием еды, он, возможно, просто выработал условный рефлекс, связанный с кормлением. То есть это просто напоминание для вас, что пора бы наполнить миску. А может быть, все еще проще. Кошки мнут человека или одеяло, потому что им нравится этот процесс. В конце концов, кто из нас не имеет странных привычек для душевного комфорта? Главное, не забывать подстригать питомцу когти, иначе ваша одежда или плед скоро превратятся в сетку для бадминтона. А в остальном все так, как оно есть.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, завершаем программу. Давайте поглядим, чего у нас тут в нашем опросе. 54% выбрали фильмы. Дома уютно на диванчике посидеть, посмотреть или на кресле. Вот таким образом и отдохнуть летом вечером. Работают 38% вечерами летними долгими. Ну и на прогулку отправляются 7% респондентов. Про хобби и спорт, а также отправиться в кафе с друзьями на летнюю веранду уже, наверное, стоит забыть. Вот как-то так. Так, друзья, распределились наши голоса. Ольга вот пишет, что проголосовала за фильмы. Да. Я, кстати, тоже за фильмы проголосовал. У меня больше сил тоже ни на что. Нет, только сидеть и включать телевизор. Нет, иной раз мы выбираемся на дачу вечером. Но это тоже, наверное, больше необходимость как таковая воздухом подышать, нежели как бы такой стереотип поведения, да, вечерний. Все, друзья, завершаем программу. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. На этом прощаюсь. Встретимся завтра в 5 часов утра по Москве. Всем по Уралу. Это было Солями Шоу. Ваша любимая программа. Пока.
2: Соль FM. Погода. 6 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. В южной части днем до 27 градусов, вечером до 21. В северной части днем до 24 градусов, вечером до 20.
3: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Легкая.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: С чего начать?
2: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
1: Начало. Дом на Гайве.
2: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
3: Застройщик ОСС «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За январь-апрель предприятия Пермского края получили положительный сольдированный финансовый результат в сумме 208 миллиардов рублей. Это почти на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. В целом по краю 63,5% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 231 миллиарда рублей на 43% выше показателя января-апреля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 27% и составил 23 миллиарда. Промышленными предприятиями за январь-апрель этого года также получен положительный сольдированный финансовый результат, который сложился в сумме 192 миллиардов. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 52%, а прибыль по ним около 209 миллиардов. Это на 60% выше аналогичного показателя за январь-апрель прошлого года. На официальном портале правовой информации Березняков опубликовано постановление местной администрации об объектах гражданской обороны для укрытия населения. Как следует из документа, всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тысяч квадратных метров. В них, согласно данным мэрии, может укрыться 181 тысяча человек. Стоит отметить, что ранее власти Перми, Соликамска и Губахи опубликовали интерактивные карты заглубленных помещений для укрытия. В краевой столице таких помещений насчитывается 1390. Их список будет дополняться. В Александровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в сокрытии от ФНС денежных средств. По версии следствия, фигурант, будучи директором одной из окружных ресурсоснабжающих организаций, скрыл более 15 миллионов. При этом он достоверно знал об имеющихся у предприятия налоговых задолженностях. Сумма скрытых денежных средств является особо крупным размером. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Судебное заседание по делу назначено на 7 июля. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье. 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Необычный и очень интересный день ожидает все знаки сегодня. Вам гораздо чаще, чем обычно, приходится придумывать что-то новое, экспериментировать. Радует возможность дать волю фантазии. Вероятно, необычные встречи. Будет шанс познакомиться с людьми, совсем не похожими на вас. Общение с ними окажется вдохновляющим. Не исключено, что к концу дня вы примете какие-то важные решения. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлечений. Увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Сегодня буквально достаточно услышать слово «пицца», чтобы на вашем лице появилась улыбка и потекли слюнки. Пицца – это популярный продукт, который каждый пробовал в своей жизни как минимум один раз. Она бывает разной – сырной, мясной, с морепродуктами, с оливками, анчоусами, ананасами и даже сладкая. Но что мы знаем о ней? На самом деле не так уж и много, поэтому сегодня исправляем эту несправедливость. У микрофона Лилия Алексеева специально для вас нашла очень интересные факты о пицце.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
2: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Соль FM. Погода.
1: 6 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. В южной части днем до 27 градусов, вечером до 21. В северной части днем до 24 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соленое лето

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Власти Перми выделили 3,7 миллиона рублей на покупку нового мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил благоустройства. Такое оборудование с прошлого года использует административно-техническая инспекция города. Обычно комплекс устанавливается на автомобиле в ходе поездки и автоматически фиксирует нарушения. Например, система сможет распознавать трещины и ямы на дороге, плохо убранный снег, стершуюся разметку, переполненные контейнеры для мусора, неработающие уличные фонари. Комплекс позволяет 18 раз увеличить количество проводимых проверок. В прошлом году за первые месяцы работы системы было зафиксировано около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок. Сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В Верещагино завершились работы по строительству нового водовода от улицы Пионерская до улицы Отрадная западной части города. Общая протяженность обновленных сетей составила более 1 километра 700 метров, благодаря чему качество водоснабжения улучшилось для 1500 жителей. Работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в рамках нацпроекта обновят 63 километра сетей водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском округах и Чайковском городском округе. Качество коммунальных услуг улучшится для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые разные факты про пиццу расскажу сегодня. В 2001 году компания Pizza Hut доставила пиццу на самое большое расстояние в истории. Она отправила ее на МКС с помощью специальной ракеты, которую запускали для пополнения запасов продовольствия станции. Чтобы за время полета пицца не утратила своих вкусовых качеств, в нее добавили побольше соли и специй. Pizza Hut использовала эту доставку в качестве рекламной кампании. За ее доставку ракеты Pizza Hut заплатила 1 миллион долларов Роскосмосу.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно забыл.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересная история о пицце рассказываю сегодня. Пицца появилась еще в древние времена. Греки и египтяне готовили пиццу, похожую на лепешку, и поливали оливковым маслом и специями. Современная пицца, какой мы ее знаем, возникла в Неаполе, Италии, когда в конце 18 века к ней добавили помидоры. Первая в мире зарегистрированная пиццерия была открыта в Порт-Альве в Неаполе в конце 1800-х годов.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
0: Лето в ритме города. Это...

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административное арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации и взыскании средств, возможно, только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой! Ты на любимой волне!

0: Соль FM. Погода.
1: 6 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. В южной части днем до 27 градусов, вечером до 21. В северной части днем до 24 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: С чего начать?
2: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
1: Начало? Дом на Гайве.
2: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
3: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешил 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за 5 месяцев этого года уровень краж снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего было зарегистрировано в регионе 3700 краж, грабежей и разбоев. Это на 943 преступления меньше, чем в 2025-м. Об этом сообщили в ГУМВД России по Пермскому краю. Количество краж, связанных с незаконным проникновением, сократилось на треть до 50 случаев. По статье «Кража» с начала года возбуждено 3600 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек. Количество грабежей и разбоев выросло. В регионе в этом году было совершено 111 грабежей и 21 разбой. В Прикамье набирает темпы реализация новой программы расселения из аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в Министерстве строительства Прикамья, первый этап, рассчитанный на 2025-2026 годы, уже завершили 9 муниципалитетов. Среди них Бардымский, Карагайский, Куйдинский, Аханский, Очерский, Сивенский, Суксунский, Уинский и Черданский округа. Всего из аварийных домов общей площадью почти 2000 квадратных метров переселили 130 человек. С начала текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали более 1800 человек. В Чернушинском округе хозяйка не уничтожала борщевик на участке. Это выяснилось в ходе проверки. Ее оштрафовали на 3000 рублей и потребовали ликвидировать опасный сорняк. Но женщина продолжала игнорировать требования. Тогда специалисты контролирующего органа обратились в суд. Суд встал на сторону истца и потребовал уничтожить борщевик на участке. А за каждый день просрочки женщине грозила неустойка в 500 рублей. Только после взыскания исполнительского сбора в 10 тысяч рублей и введения ограничения права выезда за границу она уничтожила сорняк. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. Вы думаете, что та пицца, которую подают в ресторанах и кафе вашего города, очень дорогая? А что бы вы сказали, если бы узнали, что есть пицца стоимостью 12 тысяч долларов? Пицца Луи 13 как раз стоит 12 тысяч долларов. Поэтому, чтобы ее попробовать, вам придется как минимум взять кредит. Весь процесс приготовления происходит у вас дома. К вам приезжает сам Ренато Виола, сомелье и его су-шеф. Начинка для Луи 13 состоит из трех видов икры, красных креветок, средиземноморских лобстеров и моллюска тридакна. Ее диаметр составляет всего 20 сантиметров. К ней подают коньяк и шампанское.
0: Прямо сейчас ты услышишь?

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. В 1522 году в Неаполе впервые приготовили пиццеа с помидорами. Тогда же подобную выпечку стали называть на современный манер пиццей. Вот почему официально считается, что самая знаменитая горячая закуска появилась в эпоху Возрождения. Столетия спустя блюдо приобрело конкретный рецепт для теста и начинки. Его подробное описание и вариации сохранили для потомков Александр Дюма отец. А готовить выпечку стали специально обученные повара. Пиццайола, которые существуют и поныне.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Алексеева и дневной эфир на Соле ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. Очень часто итальянскому пекарю Рафаэле Эспозито приписывают изобретение пиццы в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Но она уже на протяжении длительного времени была популярна во всем Средиземноморье, считаясь крестьянской едой. Легенда гласит, что когда в 1889-м итальянский король Умберто I и его жена посетили трущобы Неаполя, Рафаэле было поручено приготовить им еду. Пицца, которую он создал, была красной, белой и зеленой, что соответствовало цвету итальянского флага. Ее назвали в честь жены короля Маргариты, которая пришла в восторг от ее вкуса. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Но история довольно занимательная.
0: Хит за хитом!

0: Party. Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: опасности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За январь-май этого года количество резюме на российском рынке труда выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные исследования Авито работы. Самый заметный рост соискательской активности зафиксирован среди специалистов в возрасте 45-64 лет. Число их резюме увеличилось на 97%. Среди кандидатов 35-44 лет показатель вырос на 80%, а в группе 25-34 лет – на 69%. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тысяч рублей в месяц. Самыми популярными направлениями поиска работы стали сферы ЖКХ и эксплуатации, туризма и ресторанного бизнеса, а также производства и сельского хозяйства. Авторы исследования связывают такую динамику с устойчивым спросом работодателей на персонал. В поселке Пожва-Юсинского округа введены в эксплуатацию межпоселковые распределительные газопроводы общей протяженностью около 36 километров. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», благодаря этому техническая возможность по подключению к природному газу появилась примерно у 1200 жителей нескольких социально значимых объектов. При этом к ресурсу уже подключились первые два домовладения. Их владельцы воспользовались программой дегазификации. Всего к началу июля с жителями Пожвы заключено 5 таких договоров. Все они исполнены. Сети проведены границы участков заявителей. Отметим, к началу текущего года уровень газификации в Прикамье, по данным властей, составил 75%. В прошлом году было построено 150 километров газопроводов, в результате чего были газифицированы 11 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о пицце рассказываю сегодня. Существует соревнование по пицце-акробатике. На этом чемпионате мира люди соревнуются в 5 категориях. Фристайл, акробатическое подбрасывание теста, самое быстрое тесто, самое большое растяжение теста, самое быстрое складывание коробки для пиццы. Еще есть триатлон. Нужно сложить коробку для пиццы и растянуть из 2 шариков теста круги разного размера, чтобы те поместились на круглых сетках для пиццы. Один диаметром 40 сантиметров, другой 60.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. Если вы думаете, что во всем мире пиццу делают приблизительно одинаковой, то вы ошибаетесь. В какую бы страну вы ни поехали, найдете там разную пиццу. Где-то тесто будет тоньше, где-то толще, где-то в начинке будет доминировать мясо, где-то овощи и фрукты. Однако самую удивительную пиццу делают в Южной Корее и Исландии. В Корее тесто заправляют маринованной говядиной на гриле, кукурузой и перцем, а также соусом из белого вина и устриц. Что касается исландцев, то они создали собственную разновидность гавайской пиццы, заменив в ней ананасы бананами и голубым сыром. Истинные гурманы обязательно должны попробовать эти удивительные сочетания.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Лето в ритме города. Это

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Падение уровня кислотности – это показатель pH, если вы помните, во рту. Так вот, падение уровня кислотности во рту ниже критической отметки в 5,5 приводит к растворению ионов кальция и фосфора. Таким образом, плотные эмалевые призмы буквально тают на глазах, превращаясь в пористую губку. А обычная еда, богатая сахаром и углеводами, становится настоящим топливом для химической атаки бактерий, живущих в нашей ротовой полости, перед которой бессильна вообще любая физическая твердость. Как только в истонченной эмали появляется первая микротрещинка, бактерии проникают глубже в дентин, который гораздо мягче эмали, и разрушение зуба переходит в стремительно необратимую фазу. Организм пытается бороться с этим процессом с помощью слюны, которая в норме смывает остатки пищи, нейтрализуя кислоты благодаря своему щелочному составу и возвращает таким образом минералы обратно в эмаль. Как ни парадоксально, но беззащитность наших зубов перед микробами – это не что иное, как плата за их экстремальную прочность.
0: Территория фактов. Ты на любимой волне.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: С чего начать?
7: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
6: Начало. Дом на Гайве.
7: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
8: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
10: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
11: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Я так много тебе.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За январь-апрель предприятия Пермского края получили положительный солидированный финансовый результат в сумме 208 миллиардов рублей. Это почти на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. В целом по краю 63,5% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 231 миллиарда рублей на 43% выше показателя января-апреля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 27% и составил 23 миллиарда. Промышленными предприятиями за январь-апрель этого года также получен положительный солидированный финансовый результат, который сложился в сумме 192 миллиардов. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 52%, а прибыль по ним около 209 миллиардов. Это на 60% выше аналогичного показателя за январь-апрель прошлого года. На официальном портале правовой информации Березняков опубликовано постановление местной администрации об объектах гражданской обороны для укрытия населения. Как следует из документа, всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тысяч квадратных метров. В них, согласно данным мэрии, может укрыться 181 тысяча человек. Стоит отметить, что ранее власти Перми, Соликамска и Губахи опубликовали интерактивные карты заглубленных помещений для укрытия. В краевой столице таких помещений насчитывается 1390. Их список будет дополняться. В Александровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в сокрытии от ФНС денежных средств. По версии следствия, фигурант, будучи директором одной из окружных ресурсоснабжающих организаций, скрыл более 15 миллионов. При этом он достоверно знал об имеющихся у предприятия налоговых задолженностях. Сумма скрытых денежных средств является особо крупным размером. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Судебное заседание по делу назначено на 7 июля. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про пиццу расскажу сегодня. Ежегодно в Лас-Вегасе проводится выставка пиццы International Pizza Expo. Это площадка по обмену опытом и техниками приготовления. Участники – крупные поставщики пицц. Оборудование, новые технологии, продукты и соусы – вот главные аспекты выставки. Также здесь проходят различные конкурсы и мастер-классы. В International Pizza Expo принимают участие около 10 тысяч производителей пиццы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про пиццу расскажу сегодня. Несмотря на то, что родиной пиццы считается Италия, многие страны мира разработали свои оригинальные рецепты. Существуют следующие особенности. В Китае, например, популярна корочка из мини-хот-дога. Во Франции пицца с жареными яйцами. В Бразилии пиццу заправляют зеленым горошком.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Ночь, тишина, гаснут огни. Тебе не звоню, и ты мне не звони. В окнах видно печаль.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на правильную волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о пицце рассказываю сегодня. Существует настоящий чемпионат мира по вращению пиццы. Этот конкурс проводится в Италии. В нем могут участвовать пиццемейкеры из разных стран. Из всех присутствующих выбирают чемпиона по вращению пиццы. Опытные повара рекомендуют не раскатывать тесто скалкой, а вращать его на пальцах. Таким образом, оно насытится кислородом, будет пышным и воздушным. Есть и другие номинации. Выбирают самую красивую, самую вкусную, вегетарианскую и так далее.
0: Нам 10 лет.

0: songs.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Легкая.

0: Финансовые возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000 и 64 от 12 августа 2011 года.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Власти Перми выделили 3,7 миллиона рублей на покупку нового мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил благоустройства. Такое оборудование с прошлого года использует административно-техническая инспекция города. Обычно комплекс устанавливается на автомобиле в ходе поездки и автоматически фиксирует нарушения. Например, система сможет распознавать трещины и ямы на дороге, плохо убранный снег, стершуюся разметку, переполненные контейнеры для мусора, неработающие уличные фонари. Комплекс позволяет 18 раз увеличить количество проводимых проверок. В прошлом году за первые месяцы работы системы было зафиксировано около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок. Сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В Верещагино завершились работы по строительству нового водовода от улицы Пионерская до улицы Отрадная западной части города. Общая протяженность обновленных сетей составила более 1 километра 700 метров, благодаря чему качество водоснабжения улучшилось для 1500 жителей. Работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в рамках нацпроекта обновят 63 километра сетей водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском округах и Чайковском городском округе. Качество коммунальных услуг улучшится для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. Пиццерии можно назвать едва ли не самыми посещаемыми точками общественного питания. Средний показатель – это 10% от всех продаж. Удивляться тут нечему. Большинство людей предпочтут традиционному обеду кусок пиццы с каким-нибудь вкусным напитком. К тому же это отличный вариант для большой компании. Не нужно ломать голову над вопросом, что выбрать. Несколько разных пицц, и все останутся довольны.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о пицце рассказываю сегодня. Вы не задумывались о том, почему в пицце часто используют сыр моцарелла? Все дело в том, что приблизительно 60% сырных пицц во всем мире обязательно содержат в своем составе этот сорт сыра. По словам группы ученых из Новой Зеландии, которые проанализировали различные пиццы с сыром, именно моцарелла имеет самый выраженный вкус, хорошую эластичность и уникальную растяжимость. Другими сырами, которые имеют похожие с моцареллой характеристики, являются следующие: пармезан, чеддер, фета, рикотта и проволоне.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Организаторы «Золотого мяча» допустили, что Месси получит награду. Роналду высказался о завершении карьеры, и петербургский футбольный клуб сыграл с командой из Аргентины. Подробности далее. Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» в матче летней Винлайн суперсерии. Итог игры 1-1. Встреча прошла на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. На 20-й минуте Александр Соболев вывел питерцев вперед. На 39-й Аугустин Озуменди сравнял счет. Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 8 июля против «Нефчи» из Узбекистана. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде. «Я завершу карьеру, как сказал несколько лет назад, когда захочу сам, а не когда захотите вы. Считаю, что задавать один и тот же вопрос – пустая трата времени», – приводит слова Роналду известное интернет-издание. Также 41-летний футболист заявил, что покинет чемпионат мира с чистой совестью, когда бы этот день не настал. На счету Роналду 232 матча за сборную Португалии, в которых он отметился 146 голами. Вместе с национальной командой форвард стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций. Организаторы «Золотого мяча» подтвердили, что Месси может претендовать на награду. Об этом сообщила пресс-служба. После завершения группового турнира чемпионата мира 2026 39-летний аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии «The Athletic». Да, вполне возможно выиграть «Золотой мяч», не играя за европейскую команду. Когда речь идет о «Золотом мяче», нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет, говорится в сообщении. Организаторы напомнили, что в 2019 году «Золотой мяч» получила американка Меган Рапино, представляющая Сиэтл. В том году она вместе со сборной выиграла чемпионат мира, став лучшим игроком и бомбардиром турнира. Месси является 8-кратным обладателем «Золотого мяча». В 2023 году приз был вручен ему, когда аргентинец уже выступал за «Интер Майами». Однако при оценке клубных выступлений жюри опиралось на его игру за ПСЖ, который форвард покинул летом 2023 года в статусе чемпиона мира. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
2: Пиццу едят в будни и в праздники. Ею угощают желанных гостей, радуют детей и поднимают себе настроение. А еще она может стать роскошным подарком, например, ко дню Святого Валентина. Шотландский шеф-повар Доминика Крова специально для влюбленных с большим достатком создал в единственном экземпляре закуску с начинкой из самых дорогих ингредиентов. В их числе оленина, пропитанная шампанским икра и пармская ветчина. Венчали все это великолепие листы сусального золота. Шедевр назывался «Пицца Royal 007» и стоил $3000. Интересные факты о пицце рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Sol.FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
4: Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: С чего начать?
5: Сначала. Звоним девелоперу Unix и планируем новую комфортную жизнь.
4: Начало? Дом на Гайве.
5: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
6: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за 5 месяцев этого года уровень краж снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего было зарегистрировано в регионе 3700 краж, грабежей и разбоев. Это на 943 преступления меньше, чем в 2025-м. Об этом сообщили в ГУМВД России по Пермскому краю. Количество краж, связанных с незаконным проникновением, сократилось на треть до 50 случаев. По статье «Кража» с начала года возбуждено 3600 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек. Количество грабежей и разбоев выросло. В регионе в этом году было совершено 111 грабежей и 21 разбой. В Прикамье набирает темпы реализация новой программы расселения из аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в Министерстве строительства Прикамья, первый этап, рассчитанный на 2025-2026 годы, уже завершили 9 муниципалитетов. Среди них Бардымский, Карагайский, Куйдинский, Аханский, Очорский, Сивенский, Суксунский, Уинский и Черданский округа. Всего из аварийных домов общей площадью почти 2000 квадратных метров переселили 130 человек. С начала текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали более 1800 человек. В Чернушинском округе хозяйка не уничтожала борщевик на участке. Это выяснилось в ходе проверки. Ее оштрафовали на 3000 рублей и потребовали ликвидировать опасный сорняк. Но женщина продолжала игнорировать требования. Тогда специалисты контролирующего органа обратились в суд. Суд встал на сторону истца и потребовал уничтожить борщевик на участке. А за каждый день просрочки женщине грозила неустойка в 500 рублей. Только после взыскания исполнительского сбора в 10 тысяч рублей и введения ограничения права выезда за границу она уничтожила сорняк. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Ох, после такого отдыха, вы знаете, выходные, нужен еще отдых, я так думаю. Отдыхаем в режиме радио Соль-ФМ и нашей программы по музыкальным заявкам «Соленый алло». Александр Соловьев у микрофона, и читаю ваш привет, поздравления, признание в любви. Отправить все можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же нам на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Подписывайся, пиши туда. Мы начинаем.
0: «Соленый алло».
1: «Соленый алло».

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло в эфире радио Салифэм. И я читаю ваши приветы и поздравления, что вы оставляете в нашей группе ВКонтакте. Так что давай скорее просыпайся, если ты все еще отойти от выходных не можешь. Ну и делай сегодняшний понедельник намного бодрее, активнее и просто веселее. У нас есть поздравления от Елены Паршаковой. Мама и Лена поздравляют нашу любимую Камилочку с днем рождения. С днем рождения, дорогая, помню всегда, что ты прекрасна. Пусть тебя окружают только светлые и добрые люди, а душа всегда будет наполнена яркими эмоциями, теплом и любовью. Поздравляем еще раз Камилу с днем рождения. Далее у нас Чернушка на связи, любимого дедушку, папу и свекра Защепкина Александра поздравляет с 55-летием, сын Андрей, внучка Вероника и невестка Оксана. Желаем ему здоровья, долгих лет жизни и чтобы все его мечты сбывались. Поздравляем Александра с юбилеем и, конечно же, всегда вкусной музыки и отличного настроения желает вам команда «Радио Салифэм».
1: Радио соляной столицы.

Последнее время я обращаю внимание на то, что, например, ВКонтакте сейчас стало очень модно делать подпись как имя отчества, а не имя, фамилия, да? Вот сейчас, на данный момент, у меня как раз-таки собрались такие сообщения. Первое сообщение от Алекса Викторовича. Отправляет он большой привет всему городу Гремячинск. Саня, пошли пить квас. И включите, пожалуйста, песню «Пусть распускаются цветы». В течение этого часа обязательно прозвучит. Алена Сергеевна отправляет большой привет всем слушателям радио СЛФМ. Желает хорошего дня и отличного настроения. И попросила поставить чепика 5 минут назад. В ближайшее время тоже прозвучит. Ну а Анна Сергеевна отправляет большой привет своей подруге Катюше Медновой, наверное, да? Или Медновой. И Диме Федосееву отправляет большой привет также маме Наталье Бажан, брату и сестрам Саше Бахтину, Еве Бажан, Маше Бажан и Ирина Плесунова. Им счастья и успехов в город Кизел. Данное сообщение отправляется. Мы же переходим к вашим музыкальным заявкам. Первая из них — это «Чепик».

0: Кстати, сегодня отмечаем день поцелуев. Если ты уже давным-давно как раз-таки готов рассказать о своих чувствах, то, конечно же, пиши, отправляй нам в группу ВКонтакте свое признание в любви. Я обязательно озвучу и отправлю твой воздушный поцелуй, где бы ты ни был. Или в Осе, или в Добрянке, или в Куиде, или в Санкт-Петербурге, в конце концов. Везде каждый свое сообщение поймает. Тем временем у нас есть несколько приветов. Приветы улетают всем слушателям радио Салифемат, Кирилла Митракова, Светлана Соловьева, мамуле тоже большой привет отправляем. Ольга Ваизова тоже в чате видеотрансляции оставила свой большой hello. Ольга Старкова отправляет такое сообщение: добрый день, солененькие. Хочу пожелать всем хорошего дня, а я пошла за земляникой. Александр, можно побраться? Конечно, можно. Через несколько минут услышим.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: про кота, про птицу, везение и невезение, вот это вот все можно заказать у нас в группе ВКонтакте. Не, на самом деле, птицу невезение я вам точно не поставлю, но что-нибудь такое птичье включу обязательно, таких песен у нас много. Ну и, конечно же, просто озвучу ваши сообщения, это привет, поздравления, признание в любви, тому подобные приятные вещи. Вспоминай, кто отмечает свое яркое событие, поздравляй посредством радио Соль FM, программе по музыкальным заявкам Солена Алю. Как сделать так, чтобы твое сообщение прозвучало в прямом эфире? Просто нужно найти нашу группу ВКонтакте, наш адрес vk.com/solfm. Ну и, конечно же, можно с помощью, например, поисковика, но взять у нас найти легко и просто. Соль FM вводишь и быстро-быстро нас находишь. Отправляешь сообщение, я его в ближайшее время озвучиваю. И давай поторопливайся, если ты этого до сих пор не сделал. У нас осталось совсем немного времени, примерно около 19 минут. Итак, у нас поздравление для любимой жены Волковой Ольги. С днем рождения ее поздравляет муж Антон и сын Артемка. Желаю самого наилучшего, а главное счастье, которое мы с сыном тебе подарим. Мы тебя любим. Серега Чагин оставил свое сообщение. Я поехал на дачу. Лена, жди меня, скоро приеду. Пойдем купаться в бассейне. Тут, кстати, рассказали тоже у меня девчонки-племянницы. Все не хотят вылазить из бассейна. Погода хорошая, располагает, между прочим. Очень-очень жаркая. Плюсом ко всему охлаждаемся как можем, да? Включите, пожалуйста, песню про дачу. Про дачу у меня песен нет, но что-то такое эдакое я нашел. Хочу вот тоже вместе с вами послушать группу «Руки вверх» и Михаила Жукова. Вдруг неожиданно кассета «45 минут». Так и называется песня.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
2: Включаю радио Соль FM.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алё.

Продолжаем отправлять только хорошее настроение по волнам радио Соль ФМ. У нас есть несколько поздравлений. Даниил Перовский отправляет поздравления для подруги Леры с днем рождения тебе. Пусть у тебя все будет хорошо и прекрасно. От Дани и Балашихи огромный привет отправляем. Далее жену Катю Маринскую поздравляет с днем рождения Алексей. Рассказывает о ней, что она очень любит рисовать. И актера Сергея Безрукова. А еще она очень мила и очень красиво улыбается. Катя, поздравляем с днем рождения. Обними крепко-крепко своего любимого мужа. Ну и я думаю, что дальше вы уже сами разберетесь. Леха, респект тебе. Катя, поздравляем с днем рождения.

0: Совсем немного времени остается у нас до завершения прямого эфира. Пиши прямо сейчас, а ведь кто-то там далеко-далеко ждет твое поздравление с каким-либо ярким событием. Можешь с днем поцелуя, в конце концов, взять и поздравить. Здесь тоже ничего такого, я думаю, сложного нет. Александр пишет нам, он поздравляет с днем рождения подругу Алену, которая приехала в гости. Пусть день не требует от тебя больше, чем ты готова отдать. Пусть будет хотя бы один момент, из-за которого хочется улыбнуться. Поздравляю тебя с днем рождения, всего-всего себе самого-самого. Катерина Майорова оставила свой месседж с днем рождения. Она поздравляет классного парня Саню с 28-летием от банды мебельщиков и Катюхи. Данное поздравление. Хорошего дня и прекрасного настроения, Александр, тебе желаем. Ну что, у нас обратный отчет. 2.5 минуты у нас остается. Пиши прямо сейчас.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Ну что, озвучиваю последние сообщения на сегодня. Кто не успел, тот может отправить свое сообщение уже завтра. Не переживаем, так что будь наготове. А пока сообщение для слушателей радио с LFM и, как понимаю, для нас тоже. Валерий Витальевич оставил такой месседж. Столько дел, просто ужас какой-то это при такой-то погоде. Знаете, иногда лучший способ пережить суету — это найти свой тихий уголок и включить ваш эфир. Спасибо, что помогаете его создавать. Пусть сегодня все будет ровно настолько громко, насколько хочется вам, дорогие слушатели, и пусть где-то между песнями случится что-то приятное. Хочу присоединиться к каждому слову, что оставил Валерий, ну и просто пожелать только хорошей музыки. Оставайтесь с нами, завтра услышимся. Пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За январь-май этого года количество резюме на российском рынке труда выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные исследования Авито работы. Самый заметный рост соискательской активности зафиксирован среди специалистов в возрасте 45-64 лет. Число их резюме увеличилось на 97%. Среди кандидатов 35-44 лет показатель вырос на 80%, а в группе 25-34 лет на 69%. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тысяч рублей в месяц. Самыми популярными направлениями поиска работы стали сферы ЖКХ и эксплуатации, туризма и ресторанного бизнеса, а также производства и сельского хозяйства. Авторы исследования связывают такую динамику с устойчивым спросом работодателей на персонал. В поселке Пожва Юсинского округа введены в эксплуатацию межпоселковые распределительные газопроводы общей протяженностью около 36 километров. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», благодаря этому техническая возможность по подключению к природному газу появилась примерно у 1200 жителей нескольких социально значимых объектов. При этом к ресурсу уже подключились первые два домовладения. Их владельцы воспользовались программой дегазификации. Всего к началу июля с жителями Пожвы заключено 5 таких договоров. Все они исполнены. Сети проведены границы участков заявителей. Отметим, к началу текущего года уровень газификации в Прикамье, по данным властей, составил 75%. В прошлом году было построено 150 километров газопроводов, в результате чего были газифицированы 11 населенных пунктов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Ритме города. Это самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, грозы и проливные дожди. Утром до 20 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-559-000-364 от 12 августа 2011 года.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы. Системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
8: С чего начать?
9: Сначала. Звоним девелоперу Уникс и планируем новую комфортную жизнь.
8: Начало. Дом на Гайве.
9: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
8: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
10: Застройщику СС Спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За январь-апрель предприятия Пермского края получили положительный сольдированный финансовый результат в сумме 208 миллиардов рублей. Это почти на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. В целом, по краю 63,5% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 231 миллиарда рублей на 43% выше показателя января-апреля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 27% и составил 23 миллиарда. Промышленными предприятиями за январь-апрель этого года также получен положительный сольдированный финансовый результат, который сложился в сумме 192 миллиардов. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 52%, а прибыль по ним около 209 миллиардов. Это на 60% выше аналогичного показателя за январь-апрель прошлого года. На официальном портале правовой информации Березняков опубликовано постановление местной администрации об объектах гражданской обороны для укрытия населения. Как следует из документа, всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тысяч квадратных метров. В них, согласно данным мэрии, может укрыться 181 тысяча человек. Стоит отметить, что ранее власти Перми, Соликамской и Губахи опубликовали интерактивные карты заглубленных помещений для укрытия. В краевой столице таких помещений насчитывается 1390. Их список будет дополняться. В Александровске будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в сокрытии от ФНС денежных средств. По версии следствия, фигурант, будучи директором одной из окружных ресурсоснабжающих организаций, скрыл более 15 миллионов. При этом он достоверно знал об имеющихся у предприятия налоговых задолженностях. Сумма скрытых денежных средств является особо крупным размером. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Судебное заседание по делу назначено на 7 июля. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданием. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее, зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой! Соленое лето на

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, грозы и проливные дожди. Утром до 20 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Власти Перми выделили 3,7 миллиона рублей на покупку нового мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил благоустройства. Такое оборудование с прошлого года использует административно-техническая инспекция города. Обычно комплекс устанавливается на автомобиле в ходе поездки и автоматически фиксирует нарушения. Например, система сможет распознавать трещины и ямы на дороге, плохо убранный снег, стершуюся разметку, переполненные контейнеры для мусора, неработающие уличные фонари. Комплекс позволяет 18 раз увеличить количество проводимых проверок. В прошлом году за первые месяцы работы системы было зафиксировано около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок. Сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В Верещагино завершились работы по строительству нового водовода от улицы Пионерская до улицы Отрадная западной части города. Общая протяженность обновленных сетей составила более 1 километра 700 метров, благодаря чему качество водоснабжения улучшилось для 1500 жителей. Работы проводились по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в рамках нацпроекта обновят 63 километра сетей водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском округах и Чайковском городском округе. Качество коммунальных услуг улучшится для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Организаторы «Золотого мяча» допустили, что Месси получит награду. Роналду высказался о завершении карьеры, и петербургский футбольный клуб сыграл с командой из Аргентины. Подробности далее. Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» в матче летней Винлайн суперсерии. Итог игры 1-1. Встреча прошла на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. На 20-й минуте Александр Соболев вывел питерцев вперед. На 39-й Аугустин Азумендис сравнял счет. Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 8 июля против «Нефчи» из Узбекистана. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде. «Я завершу карьеру, как сказал несколько лет назад, когда захочу сам, а не когда захотите вы. Считаю, что задавать один и тот же вопрос – пустая трата времени», – приводит слова Роналду известное интернет-издание. Также 41-летний футболист заявил, что покинет чемпионат мира с чистой совестью, когда бы этот день не настал. На счету Роналду 232 матча за сборную Португалии, в которых он отметился 146 голами. Вместе с национальной командой форвард стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций. Организаторы «Золотого мяча» подтвердили, что Месси может претендовать на награду. Об этом сообщила пресс-служба. После завершения группового турнира чемпионата мира 2026 39-летний аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии «The Athletic». Да, вполне возможно выиграть «Золотой мяч», не играя за европейскую команду. Когда речь идет о «Золотом мяче», нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет, говорится в сообщении. Организаторы напомнили, что в 2019 году «Золотой мяч» получила американка Меган Рапино, представляющая Сиэтл. В том году она вместе со сборной выиграла чемпионат мира, став лучшим игроком и бомбардиром турнира. Месси является 8-кратным обладателем «Золотого мяча». В 2023 году приз был вручен ему, когда аргентинец уже выступал за «Интер Майами». Однако при оценке клубных выступлений жюри опиралось на его игру за ПСЖ, который форвард покинул летом 2023 года в статусе чемпиона мира. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом. Только на

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, грозы и проливные дожди. Утром до 20 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: С чего начать?
5: Сначала. Звоним девелоперу Unix и планируем новую комфортную жизнь.
4: Начало? Дом на Гайве?
5: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
4: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
6: Застройщику СС Спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за 5 месяцев этого года уровень краж снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего было зарегистрировано в регионе 3700 краж, грабежей и разбоев. Это на 943 преступления меньше, чем в 2025-м. Об этом сообщили в ГУМВД России по Пермскому краю. Количество краж, связанных с незаконным проникновением, сократилось на треть до 50 случаев. По статье «Кража» с начала года возбуждено 3600 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек. Количество грабежей и разбоев выросло. В регионе в этом году было совершено 111 грабежей и 21 разбой. В Прикамье набирает темпы реализация новой программы расселения из аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в Министерстве строительства Прикамья, первый этап, рассчитанный на 2025-2026 годы, уже завершили 9 муниципалитетов. Среди них Бардымский, Карагайский, Куйгинский, Аханский, Очерский, Сивенский, Суксунский, Уинский и Черданский округа. Всего из аварийных домов общей площадью почти 2000 квадратных метров переселили 130 человек. С начала текущего года в Пермском крае из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали более 1800 человек. В Чернушинском округе хозяйка не уничтожала борщевик на участке. Это выяснилось в ходе проверки. Ее оштрафовали на 3000 рублей и потребовали ликвидировать опасный сорняк. Но женщина продолжала игнорировать требования. Тогда специалисты контролирующего органа обратились в суд. Суд встал на сторону истца и потребовал уничтожить борщевик на участке. А за каждый день просрочки женщине грозила неустойка в 500 рублей. Только после взыскания исполнительского сбора в 10 тысяч рублей и введения ограничения права выезда за границу она уничтожила сорняк. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. 10 лет в эфире. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Падение уровня кислотности – это показатель pH, если вы помните, во рту. Так вот, падение уровня кислотности во рту ниже критической отметки в 5,5 приводит к растворению ионов кальция и фосфора. Таким образом, плотные эмалевые призмы буквально тают на глазах, превращаясь в пористую губку. А обычная еда, богатая сахаром и углеводами, становится настоящим топливом для химической атаки бактерий, живущих в нашей ротовой полости, перед которой бессильна вообще любая физическая твердость. Как только в истонченной эмали появляется первая микротрещинка, бактерии проникают глубже в дентин, который гораздо мягче эмали, и разрушение зуба переходит в стремительно необратимую фазу. Организм пытается бороться с этим процессом с помощью слюны, которая в норме смывает остатки пищи, нейтрализуя кислоты благодаря своему щелочному составу и возвращает таким образом минералы обратно в эмаль. Как ни парадоксально, но беззащитность наших зубов перед микробами – это не что иное, как плата за их экстремальную прочность.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, грозы и проливные дожди. Утром до 20 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-64 от 12 августа 2011 года.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, грозы и проливные дожди. Утром до 20 градусов, днем до 24.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На Витосе ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе Бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять он там потерял королеву среди пустых.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: немножко, не встретимся вновь.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 2 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: за хитом. Только нас.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Лютиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ритме города, в ритме края. Ты на любимой волне.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это радио соляной столицы.
2: Вновь заставить сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.